слушаешь радио BFM. Мир. Лайф.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушая слушателей.
1: Здравствуйте, КФМ. Очень любим ваше радио. Постоянно слушаем с сыном в машине его. Поем под ваши песни. Передаю привет своей семье. Всем спасибо. Пока.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучший сценарий твоей среды – направить накопившуюся энергию в спорт или сложный проект.
1: Телец.
0: Не пытайся ускорить события искусственно. Твоя сила сейчас в умении выжидать и созерцать.
1: Близнецы.
0: Отсекай пустую болтовню. Сфокусируйся на тех людях, которые мотивируют тебя расти, а не просто отнимают время.
1: Рак.
0: Для тебя это день карьерных вызовов и проверки на лидерские качества. Прояви характер, звезды на твоей стороне.
1: Лев.
0: Твой день буквально дышит интеллектуальным азартом, подталкивая к расширению личных горизонтов. Действуй.
1: Дева.
0: Включи холодный разум. Помни, что осторожность – лучшая часть мужества.
1: Весы.
0: Тебе небесные светила напоминают, не бойся разрушить чужие ожидания. Обрети смелость говорить твердое «нет» всему, что истощает твои ресурсы.
1: Скорпион.
0: Сегодня твое внимание к деталям будет особенно кстати.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят неожиданное романтическое признание.
1: Козерог.
0: Сегодня в центре твоего внимания окажутся вопросы дома и семьи.
1: Водолей.
0: Возможны внезапные поездки или важные новости. Будь готов менять свои планы на ходу.
1: Рыбы.
0: Цени себя и свой труд. Помни, тот, кто знает себе цену, не боится чужих оценок. Не соглашайся на меньшее, чем ты заслуживаешь. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Ты слушаешь радио.

0: PFM. Реклама на PFM. Тенет T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Зря кто-то что-то говорит про современную молодежь. Многому у них и поучиться стоит. Начнем с молодого человека из Англии, который потратил все свои сбережения, чтобы съездить на чемпионат мира с 80-летним дедушкой. 21-летний Джейкоб с 16 копил, чтобы, когда вырастет, сделать первоначальный взнос за собственное жилье. Но выбрал потратить сбережения на путешествие. Ведь именно дедушка привил молодому англичанину любовь к футболу. Кадрами из поездки с дедушкой на чемпионат мира внук активно делится в соцсетях. Дед, естественно, счастлив. У российских пользователей популярность набирает не менее очаровательный тренд. Одеваю и крашу маму, как себя. Девушки-подростки сначала показывают, как мама выглядит в ее привычном образе, а потом делают ей макияж и прическу, как себе, и одевают по-своему. Публикуют видео под музыку из фильма «Чумовая пятница», комедии нулевых, где по сюжету мама с дочерью меняются телами. Что могу сказать? У нас очень красивые мамы. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучший сценарий твоей среды – направить накопившуюся энергию в спорт или сложный проект.
1: Телец.
0: Не пытайся ускорить события искусственно. Твоя сила сейчас в умении выжидать и созерцать.
1: Близнецы.
0: Отсекай пустую болтовню. Сфокусируйся на тех людях, которые мотивируют тебя расти, а не просто отнимают время.
1: Рак.
0: Для тебя это день карьерных вызовов и проверки на лидерские качества. Прояви характер, звезды на твоей стороне.
1: Лев.
0: Твой день буквально дышит интеллектуальным азартом, подталкивая к расширению личных горизонтов. Действуй.
1: Дева.
0: Включи холодный разум. Помни, что осторожность – лучшая часть мужества.
1: Весы.
0: Тебе небесные светила напоминают, не бойся разрушить чужие ожидания. Обрети смелость говорить твердое «нет» всему, что истощает твои ресурсы.
1: Скорпион.
0: Сегодня твое внимание к деталям будет особенно кстати.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят неожиданное романтическое признание.
1: Козерог.
0: Сегодня в центре твоего внимания окажутся вопросы дома и семьи.
1: Водолей.
0: Возможны внезапные поездки или важные новости. Будь готов менять свои планы на ходу.
1: Рыбы.
0: Цени себя и свой труд. Помни, тот, кто знает себе цену, не боится чужих оценок. Не соглашайся на меньшее, чем ты заслуживаешь. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Гороскоп на PFM.

0: Москвы.
1: 9 часов.
0: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM. Теннет Т4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Теннет Т4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: рекламы на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый опрошенный россиянин решил устраивать себе летний цифровой детокс. Про тех, у кого отпуск от телефона в ближайшие пару минут. Итак, по результатам исследования, которое провела российская компания, 24% опрошенных сказали, что решили этим летом отдыхать от соцсетей. Как? Регулярно устраивать цифровой детокс. 29% россиян им, вероятно, завидуют, потому что сами только мечтают отдохнуть от бесконечных лент соцсетей, но пока сделать этого не решаются. Хотя летом самое время. Практически каждый пятый участник российского исследования признался. В теплые месяцы проводят больше времени в реальной реальности, с близкими людьми. И соцсети уже не так нужны. Но практически половина опрошенных, а именно 47% россиян, в целительную силу цифрового детокса не верят и собираются все лето пользоваться интернетом в своем обычном режиме. По-моему, очень зря. По наблюдениям пользователей, которые уже отдыхали от соцсетей, этот период позволил перезагрузиться и психологически отдохнуть, снизить уровень тревожности, информационного шума, а еще меньше сравнивать себя с другими людьми, что тоже очень утомляет. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Лучший сценарий твоей среды – направить накопившуюся энергию в спорт или сложный проект.
1: Телец.
0: Не пытайся ускорить события искусственно. Твоя сила сейчас в умении выжидать и созерцать.
1: Близнецы.
0: Отсекай пустую болтовню. Сфокусируйся на тех людях, которые мотивируют тебя расти, а не просто отнимают время.
1: Рак.
0: Для тебя это день карьерных вызовов и проверки на лидерские качества. Прояви характер, звезды на твоей стороне.
1: Лев.
0: Твой день буквально дышит интеллектуальным азартом, подталкивая к расширению личных горизонтов. Действуй.
1: Дева.
0: Включи холодный разум. Помни, что осторожность – лучшая часть мужества.
1: Весы.
0: Тебе небесные светила напоминают, не бойся разрушить чужие ожидания. Обрети смелость говорить твердое «нет» всему, что истощает твои ресурсы.
1: Скорпион.
0: Сегодня твое внимание к деталям будет особенно кстати.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды сулят неожиданное романтическое признание.
1: Козерог.
0: Сегодня в центре твоего внимания окажутся вопросы дома и семьи.
1: Водолей.
0: Возможны внезапные поездки или важные новости. Будь готов менять свои планы на ходу.
1: Рыбы.
0: Цени себя и свой труд. Помни, тот, кто знает себе цену, не боится чужих оценок. Не соглашайся на меньшее, чем ты заслуживаешь. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет! На связи город Сочи. Мы не любим PFM, мы его просто обожаем.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223

0: украдуть на пару минут.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Фронтмен рок-группы Rolling Stones в одном из интервью признался, что пользовался словарем «рифм» при написании песен. Мик Джаггер так вдохновлялся. По словам фронтмена легендарной британской рок-группы, о существовании словаря «рифм» он узнал от коллеги-композитора. Мик Джаггер поделился: «Лучшие рифмы выходят из собственной головы. С помощью словаря можно раскрепостить себя, и тогда вы сочините нечто более интересное, чем то, что вы там нашли. Процесс написания песен именно таков». Но словарь для вдохновения – одно дело, а искусственный интеллект – совершенно другое. Им Мик Джаггер при написании песен не пользуется. «Как-то попробовал, когда искал название для альбома. Говорит, искусственный интеллект выдал такую ерунду, что это никак не помогло». Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: ПСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Современность вывела для нас новый вид суперзвезды. Почти у каждого есть свой любимый комик. Эта профессия, да простят мне ее представители, одна из древнейших в мире. Изначально она появилась в античной Греции. В отличие от шута и клоуна, комик не облачался в нелепые костюмы. Петь, танцевать и садиться на шпагат он не умел. Ну или просто не хотел. Главным его оружием всегда были язвительные шутки. Отличительной чертой таких артистов тогда была внешность. Комики нередко обладали избыточным весом, непропорциональной фигурой, косоглазием, заметно искривленным позвоночником и далее по списку. Народу, как ни странно, нравилось. Да настолько, что зачастую эти внешние особенности артисты даже симулировали. В эпоху Возрождения, это примерно 14 век, характер выступлений несколько поменялся. В них появились философский подтекст и злободневность. В 18 веке слово «комик» пришло из французского в русский язык. А в 19-м родился аж целый жанр – социальная сатира. С 20 века и по сегодняшний день мировая комедия эволюционировала настолько, что понятие «комик» стало максимально размытым. Этот артист может рассказывать со сцены житейские истории, петь песни под гитару или переодеваться в бабушку. Не изменилось одно – публика платит ему за то, что он высмеивает ее изъяны.
0: Сила слова.
1: Это был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я хочу, чтобы надо...

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Зря кто-то что-то говорит про современную молодежь. Многому у них и поучиться стоит. Начнем с молодого человека из Англии, который потратил все свои сбережения, чтобы съездить на чемпионат мира с 80-летним дедушкой. 21-летний Джейкобс 16 копил, чтобы, когда вырастет, сделать первоначальный взнос за собственное жилье. Но выбрал потратить сбережения на путешествие. Ведь именно дедушка привил молодому англичанину любовь к футболу. Кадрами из поездки с дедушкой на чемпионат мира внук активно делится в соцсетях. Дед, естественно, счастлив. У российских пользователей популярность набирает не менее очаровательный тренд. Одеваю и крашу маму, как себя. Девушки-подростки сначала показывают, как мама выглядит в ее привычном образе, а потом делают ей макияж и прическу, как себе, и одевают по-своему. Публикуют видео под музыку из фильма «Чумовая пятница», комедии нулевых, где по сюжету мама с дочерью меняются телами. Что могу сказать? У нас очень красивые мамы. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: видом спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
1: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПФМ. Меня зовут Маша. Я поздравляю всех ребят с Днем защиты детей. Слушайте ПФМ, и у вас будет счастье.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь ПФМ. Записывай номер +7 910 400.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: приступишь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и...
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Во Франции опять ограбили музей. На этот раз похитили ювелирные изделия на 4 миллиона евро. На северо-востоке Франции из музея ювелирного дела похитили примерно 20 изделий. Как сообщают французские средства массовой информации, преступники проникли в здание, вскрыли несколько витрин, забрали экспонаты и скрылись. Точный ущерб оценивают сотрудники полиции. Ранее в новостях гремело ограбление парижского музея Лувр, откуда за рекордные 7 минут вынесли украшения Наполеона и императрицы Жозефины на сумму 88 миллионов евро. Как позже писали в прессе, системы видеонаблюдения музея были защищены паролем «Лувр». Позже я рассказывала, что из другого французского музея на востоке страны украли банан. Речь шла про нашумевшую работу итальянского художника Маурицио Кателлане. Произведение стоимостью 6 с лишним миллионов долларов, банан, приклеенный к стене скотчем. Именно его и украли. Правда, сотрудники максимально оперативно заменили пропажу свежим бананом и полоской скотча, что, в принципе, и происходит примерно каждые 3 дня. Пока. На этом все. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Тенет T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
5: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
4: Ой!
6: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42, дробь 2.
7: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Фабрика грез или Голливуд? Место далекое и окутанное какой-то особой магической загадочностью. Но к нам оно намного ближе, чем кажется. Начало 20 века. В это открытое ко всему новому время в Лос-Анджелес приезжают выходцы из Российской империи, которые создают киностудии, в итоге подарившие миру огромное количество картин, ставших классикой. Николас и Джозеф Шенки, изначально Николай и Иосиф Шенкеры из Рыбинска. Джозеф стал президентом корпорации 20 век Фокс, знакомое название, и одним из основателей Американской киноакадемии, которая Оскары выдает. Николас стал президентом кинокомпании «Метро Голдвин Майер», это где лев рычит на заставке. Основал эту компанию Луис Майер из Минска, он же автор идеи создания киноакадемии. В 1918 году братья Уорнеры, пионеры цветного и звукового кино, открыли киностудию Warner Brothers. Картина «Певец джаза», их производство, была одним из первых фильмов с диалогами. Актеры, гримеры, операторы, композиторы, множество выходцев из Российской империи привезли русский культурный код за океан и вложили его в основу мирового кинематографа. Именно поэтому многие находят сходство в классическом голливудском и советском кино. Французский модельер и живой символ эпохи Коко Шанель, в 30-х годах прошлого столетия поработавшая над тремя голливудскими картинами, была окружена выходцами из Российской империи. Она работала с русскими вышивальщицами. Управляющим модного дома Шанель был граф Сергей Кутузов. Цитирую мадмуазель Шанель. «Я была очарована русскими. Их вечное «все мое, это твое» просто опьяняет». Поддерживала Шанель и «Русские сезоны» – серию гастролей русской оперы и балета по Европе и Америке, которые организовывал Сергей Дягилев. Его деятельность в начале 20 века породила мировую моду на русскую культуру и привела к открытию русскими артистами балета школ в США, тем самым значительно повлияв на развитие этого вида искусства в Америке. Получается, во многих зарубежных трендах, которые мы якобы копируем сегодня, изначально заложен русский культурный код. По данным переписи 2010-го, доля русскоязычного населения в районе Вест-Голливуд 13,5%. Но думают и чувствуют по-русски там гораздо больше людей.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый опрошенный россиянин решил устраивать себе летний цифровой детокс. Про тех, у кого отпуск от телефона в ближайшие пару минут. Итак, по результатам исследования, которое провела российская компания, 24% опрошенных сказали, что решили этим летом отдыхать от соцсетей. Как? Регулярно устраивать цифровой детокс. 29% россиян им, вероятно, завидуют, потому что сами только мечтают отдохнуть от бесконечных лент соцсетей, но пока сделать этого не решаются. Хотя летом самое время. Практически каждый пятый участник российского исследования признался. В теплые месяцы проводят больше времени в реальной реальности, с близкими людьми. И соцсети уже не так нужны. Но практически половина опрошенных, а именно 47% россиян, в целительную силу цифрового детокса не верят и собираются все лето пользоваться интернетом в своем обычном режиме. По-моему, очень зря. По наблюдениям пользователей, которые уже отдыхали от соцсетей, этот период позволил перезагрузиться и психологически отдохнуть, снизить уровень тревожности, информационного шума, а еще меньше сравнивать себя с другими людьми, что тоже очень утомляет. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Кто придумал жвачку? Однозначного ответа на этот фундаментальный вопрос нет. Но тему изучить надо, ведь по некоторым подсчетам регулярно жует примерно половина населения нашей планеты. Самый древний прообраз жевательной резинки был обнаружен археологами на территории современной Финляндии. Продукту около 5000 лет. Известно, что древние греки жевали смолу мастикового дерева и пчелиный воск. И не для того, чтобы пузыри надувать. Таким образом, они проводили гигиену полости рта. Представители народов майя предпочитали каучук из застывшего сока дерева под названием гивея. Ацтеки использовали натуральный латекс, который добывали из саподиллы. Это тоже дерево. Североамериканские индейцы выпаривали на костре смолу хвойных деревьев. Сибирские народы жевали смолу лиственницы. В Индии делали смесь из особых листьев и семян. И в этом случае нет, не для гигиены. Эту жвачку использовали в качестве афродизиака. В 1848 году в США начала работу первая в мире фабрика по производству жвачки. С этого момента бубль-гум начинает постепенное завоевание мира. В 1957 в СССР прошел шестой международный фестиваль молодежи. Тогда в Москву впервые официально привезли жевательную резинку. Считается, что именно в то время и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка». Историки жевательной резинки делятся на два лагеря. Кто-то считает, что в СССР производство было запущено во второй половине

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Зря кто-то что-то говорит про современную молодежь. Многому у них и поучиться стоит. Начнем с молодого человека из Англии, который потратил все свои сбережения, чтобы съездить на чемпионат мира с 80-летним дедушкой. 21-летний Джейкоб с 16 копил, чтобы, когда вырастет, сделать первоначальный взнос за собственное жилье. Но выбрал потратить сбережения на путешествие. Ведь именно дедушка привил молодому англичанину любовь к футболу. Кадрами из поездки с дедушкой на чемпионат мира внук активно делится в соцсетях. Дед, естественно, счастлив. У российских пользователей популярность набирает не менее очаровательный тренд. Одеваю и крашу маму, как себя. Девушки-подростки сначала показывают, как мама выглядит в ее привычном образе, а потом делают ей макияж и прическу, как себе, и одевают по-своему. Публикуют видео под музыку из фильма «Чумовая пятница», комедии нулевых, где по сюжету мама с дочерью меняются телами. Что могу сказать? У нас очень красивые мамы. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня, мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Я Миша, и мне нравится радио PFM, потому что у них классные песни. Я из города Новокузнецка. Хочу пожелать всем, кто живет в Новокузнецке.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Во Франции опять ограбили музей. На этот раз похитили ювелирные изделия на 4 миллиона евро. На северо-востоке Франции из музея ювелирного дела похитили примерно 20 изделий. Как сообщают французские средства массовой информации, преступники проникли в здание, вскрыли несколько витрин, забрали экспонаты и скрылись. Точный ущерб оценивают сотрудники полиции. Ранее в новостях гремело ограбление Парижского музея Лувр, откуда за рекордные 7 минут вынесли украшения Наполеона и императрицы Жозефины на сумму 88 миллионов евро. Как позже писали в прессе, системы видеонаблюдения музея были защищены паролем «Лувр». Позже я рассказывала, что из другого французского музея на востоке страны украли банан. Речь шла про нашумевшую работу итальянского художника Маурицио Кателлане. Произведение стоимостью 6 с лишним миллионов долларов, банан, приклеенный к стене скотчем. Именно его и украли. Правда, сотрудники максимально оперативно заменили пропажу свежим бананом и полоской скотча, что, в принципе, и происходит примерно каждые 3 дня. Пока. На этом все. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM. Tenet T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Tenet T4L от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский город в Китае. Звучит как что-то нафантазированное, а он есть. Транссибирская железнодорожная магистраль. Проект, запущенный Российской империей. В рамках этого грандиозного мероприятия на территории Китая была построена железнодорожная станция, а в 1898 году русские объявили поселение вокруг нее городом. Сейчас это один из самых необычных мегаполисов на планете. Город Харбин, где живут более 10 миллионов человек, называют «Восточной Москвой». И не просто так. Изначально Харбин был разделен на две части железной дорогой. Восточную облюбовали выходцы из Российской империи. Там до сих пор сохранилось много зданий в стилях Ренессанс и модерн. В западной части жили китайские предприниматели. Они решили скопировать стиль соседей, но добавили что-то и от Поднебесной. Теперь исторический центр Харбина – это безумное сочетание русской, европейской и китайской архитектуры. А еще там есть улица, которая очень сильно напоминает Московский Арбат. Часто на улицах Харбина можно встретить вывески с надписями «Основано в 1900-х». При этом над магазинами и лавками вместе с китайскими иероглифами соседствуют и названия на русском языке. Многие сохранились еще со времен подданных Российской империи. У города своя необычная кулинарная культура. С китайским меню соседствуют блюда по, внимание, старорусским рецептам. Квас, колбаса, пельмени, борщ и советский традиционный сливочный пломбир. Говорят, китайцы даже в 20-градусный мороз выстраиваются за ним в очередь. Достопримечательности. Парк Сталина, проспект Гоголя, собор Святой Софии, построен в 1907 году, храм Покрова Пресвятой Богородицы и другие. С 1963-го в Харбине каждую зиму проводят фестиваль снега и льда. Делают огромные ледяные фигуры, в которых так или иначе улавливаются русские мотивы. Один из первых кинотеатров в Китае, музыкальные школы, балетная труппа. Все это дело рук русских в Харбине. Как рассказывают туристы, в том числе китайцы, путешествующие по родной стране, русский язык и русская культура в Харбине не только на магазинных вывесках.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

0: Ты слушаешь радио PFM.
1: Радио PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп и до 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июле 2026 года на новый Тенет Т4Л от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый четвертый опрошенный россиянин решил устраивать себе летний цифровой детокс. Про тех, у кого отпуск от телефона в ближайшие пару минут. Итак, по результатам исследования, которое провела российская компания, 24% опрошенных сказали, что решили этим летом отдыхать от соцсетей. Как? Регулярно устраивать цифровой детокс. 29% россиян им, вероятно, завидуют, потому что сами только мечтают отдохнуть от бесконечных лент соцсетей, но пока сделать этого не решаются. Хотя летом самое время. Практически каждый пятый участник российского исследования признался. В теплый месяц проводит больше времени в реальной реальности, с близкими людьми. И соцсети уже не так нужны. Но практически половина опрошенных, а именно 47% россиян, в целительную силу цифрового детокса не верят и собираются все лето пользоваться интернетом в своем обычном режиме. По-моему, очень зря. По наблюдениям пользователей, которые уже отдыхали от соцсетей, этот период позволил перезагрузиться и психологически отдохнуть, снизить уровень тревожности, информационного шума, а еще меньше сравнивать себя с другими людьми, что тоже очень утомляет. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Шеф, на улице жара, я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
7: Ее точно слушают.
8: Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Партия окончена, вам шах и не так быстро. У меня есть еще один ход. Интернет – кладезь знаний, зачастую непроверенных. Так, в сети есть видео со следующей историей. Во время экскурсии в Парижском Лувре туристической группе рассказывают об одной из картин. На полотне изображена шахматная дуэль человека с дьяволом. За дуэлью наблюдает ангел. Фигуры на шахматной доске расставлены совсем не в пользу человека. Еще один ход, и дьявол объявит ему шах и мат. Туристы, посмотрев на картину, продолжают прогулку по музею. За исключением одного мужчины. Он чемпион мира по шахматам, и он уверен, что партию выиграть можно. Это картина шахматисты немецкого художника Фридриха Августа Морица Реча. Написана в 1830-е годы. И вот тебе первый с нею связанный миф. Специалисты заявляют, что в Лувре она никогда не висела. Но при этом в свое время была очень популярна, и во многих странах с нее делали репродукции. Одной из таких репродукций и увидел чемпион мира, один из сильнейших шахматистов 19 века, Пол Морфи. Только не в музее, а у своего друга. Морфи заявил, что партия с дьяволом не проиграна. И вроде как в тот же вечер в гостях у товарища свел эту комбинацию фигур на доске в ничью. По одной версии. По другой, он был в компании профессиональных шахматистов и обыграл буквально каждого из этой позиции. Как бы там ни было, о том, что Морфи бросил вызов самому дьяволу, написали в одной из американских газет. И многие шахматисты тех лет пытались сыграть ту самую партию. Только проблема в том, что каждый брал за основу тот вариант картины, который попадался ему на глаза. А поскольку она много раз перерисовывалась с оригинала, фигуры на доске могли отличаться. Да и изначальный вид у этих фигур довольно художественный. Тяжело сопоставить их с классическими пешками и ладьями. Собственно, сами водные партии у желающих повторить подвиг Морфи могут сильно отличаться. Еще по одной легенде, картина шахматисты была приобретена у ее автора, самой королевы Испании Изабеллой II. Было это в 19-м, начале 20 века, после чего вплоть до наших дней полотно переходило от одного коллекционера к другому. В 1999 году в Лондоне картина ушла с аукциона за 112 тысяч долларов человеку, пожелавшему остаться неизвестным. С тех пор оригинал шахматистов не видели. А с тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 19 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский-Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский-Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: 0 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Я беру тебя у пара, будто бы ты виски кола. У вас такой жары и небо, ты говоришь, а у нас

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

сердца. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.